больше нельзя было понять, относится ли закуривай к сигаретке или к делам, которые плохи, как табак. Левинсон бегло взглянул на адреса. Одно письмо спрятал в карман, другое распечатал. Оно подтверждало слова Канунникова. Сквозь официальные строки, полные нарочитой бодрости, слишком ясно проступала горечь поражения и бессилия. Он сунул письмо в полевую сумку, так и не дочитав, что будет впоследствии вокруг боевых единиц. Где-то из множества задач вырисовывалась одна, самая важная. Левинсон выбросил потухшую сигаретку и забарабанил по столу. Сохранить боевые единицы. Мысль эта никак не давалась. Стояла в мозгу в виде трех слов, писанных химическим карандашом на линованной бумаге.

Отпусти меня, любовь, в ту страну иную, где забудем мы с тобой ту струну больную. Я люблю людей, сады, волн разгульных клёкот. Я умею от судьбы улетать далеко. Отпусти меня, любовь, из страны недужной, в ту, где будет мил любой по законам дружбы. Там в прохладе голубой ждет меня удача. Отпусти меня, любовь, повторяю плача. Отпусти себя, любовь, в поле, в лес зеленый, в царство ягод и грибов от тоски залетной. К тем печушкам, к тем пенькам, где теснятся грузди, к тем бессмертным облакам, что не знают грусти. Вот и кончена игра. Выйдем вон из круга. На каникулы пора отпустить друг друга. Отпусти меня, любовь, время все развеет. Так взываю вновь и вновь, а она не верит.

Вячеслав Добрынин, стихи Виталия Татаринова «Остров обид». Поет Ксения Георгиадина.

прийти на предрассветный зов, послушать птиц речитативы, списать мелодию без слов, не выплакавшей слезы ивы, в гостях у вечности побыть, озерной синевы напиться, о неразгаданном спросить и сокровенным поделиться, переосмыслить, оценить природы каждое движение и заново ее открыть в любом порыве и мгновенье. Живая тайна бытия манит своими чудесами и ждет, когда сумею я сказать о ней ее словами.

Программу завершает песня Даниила Данина на стихи Константина Бальмонта «Я обещаю вам сады». Поет Анне Веске.

Вы слушали музыкальную программу «После полуночи». В нее были включены стихи Риммы Казаковой, Ирины Набиевой и Николая Зиновьева. Вел передачу Валерий Носач. Всего вам доброго, спокойной ночи.

Из фондов радио. Спектакль Московского академического театра имени Маяковского «Побег из ночи». С этой пьесой «Братьев Тур» связана одна из значительных работ на сцене выдающегося советского актера, народного артиста СССР Льва Наумовича Свердлина. Он сыграл в спектакле роль писателя Косогорова. В роли его жены Ольги Павловны, заслуженная артистка РСФСР Григорьева, Елена, его дочь, народная артистка РСФСР Козырева, Михаил, его сын, артист Афанасьев, Морозов, летчик, народный артист РСФСР Толмазов, Жак Ландель, народный артист РСФСР Кириллов, фон Борн, народный артист РСФСР Любимов, Ван Лярская, заслуженная артистка РСФСР Москалева, Лукьян, слуга, заслуженный артист РСФСР Орлов, Мишо, почтальон, заслуженный артист РСФСР Бахарев, Мильдер, заслуженный артист РСФСР Латышевский, немецкий офицер, артист Клеймихин, постановка народного артиста РСФСР Дудина.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Моя фамилия Косогоров. Алексей Иванович Косогоров. Быть может, те из вас, которые постарше, слышали мое имя? Читали мои повести, рассказы? Впрочем, не в этом дело. Я хочу вас познакомить с главами моей последней книги. Я назвал ее «Исповедь». Это исповедь человека, совершившего трагическую ошибку, за которую он заплатил самой дорогой ценой. Исповедь человека, покинувшего родину и пережившего все муки разрыва с ней. Я иногда думаю, как могло все это выдержать обыкновенное человеческое сердце? В этой книге я обвиняю самого себя, свою слепоту, свою ничтожную гордыню, свое маленькое «я», которое так страшно разошлось с жизнью народа. Да, никому не пожелаю я судьбы, которую сам выбрал для себя когда-то. Все, о чем вы услышите сегодня, произошло на чужбине, в Париже, на одной из старых улиц, расположенных неподалеку от собора Парижской Богоматери. Моей судьбе сопутствует моя жена Ольга Павловна, дочь Елена, сын Михаил, мой старый друг и слуга Лукьян, Сергей Морозов, человек, который неожиданно появился в моем доме, и... Но все это развернется перед вами. Я начну свою исповедь с одного из сумрачных осенних дней. Это был день моего рождения. И начался он не совсем обычно. Утром к завтраку собрались все мои близкие. Моя жена, сын и дочь.
1: Сегодня, 12 октября 1937 года, исполняется 50 лет господину Алексису Косогорову, известному русскому писателю, нашедшему убежище и гостеприимство в Париже. Писатели Франции рады приветствовать своего прославленного коллегу из страны Толстого, Тургенева и Достоевского. Смотри, мама, какие подписи. Жорж Дюамель, Андре Муро.
2: С новорожденным вас.
3: Спасибо, Лукьян.
1: Спасибо. Проснулся?
2: Никак нет.
4: Странно. 11 часов.
2: До зари не ложились. Все ходили по кабинету. Окурков, полная пепельница. 2 раза радио слушали.
5: Лукьян!
2: Сей момент!
3: Проснулся. Пойду сниму кофейник.
1: Неужели ты все-таки скажешь ему, Мишель, именно сегодня?
4: Завтра ночью я должен быть на границе, в Байоне. Вечером уходит вся наша группа.
1: Твой отъезд убьет его.
4: Но я не могу остаться.
2: Вот пойди угоди. Приготовил визитку, не хочет надевать. Давай серый пиджак и шабаш. А пиджачишка-то тьфу, воротник вытер. Срал. Люди придут.
5: Лукьян, где же визитка?
2: Ну вот, пойди пойми. Ну, Индрав, столько лет при них состою и никак не разберу.
1: Мама!
3: Да, Леночка?
1: Мама, господин Ламбель обещал прийти к завтраку поздравить отца.
3: Ой, Лена, боюсь, как бы не вышло неловкости.
1: Ну, это мне надоело. Господин Ламбель примет в самых лучших домах. С этой вашей провинциальной брезгливостью,
3: Лена,
1: я просто останусь в старых девах. Наконец, Ламбель любит меня, и я люблю его.
3: Ну, что я могу поделать? Ты же знаешь характер отца.
1: Ну да, конечно. Он даже не удостаивает Жака презрением. Он смотрит сквозь него, как будто Жак стеклянный.
4: Неужели ты любишь Ламбеля?
1: Оставь меня в покое.
3: Лена!
2: Доброе утро.
3: Алешенька, милый, поздравляю тебя.
6: Спасибо.
3: Поздравляю, дорогой.
6: Поздравляю, отец.
3: Бабочка, поздравляю.
6: Спасибо.
7: Ох, цветы, шампанское. Ну, есть торжество, открывай шампанское.
3: Алешенька, здесь тебе почта, телеграммы, письма.
7: Письма долговые?
3: Да нет. Что ты?
4: Вот от Ассоциации писателей Франции.
7: Так.
4: Лондонского пен-клуба.
7: Угу. И всюду, наверное, дорогой, многоуважаемый шкаф.
3: Ты угадал, папа.
7: А из России?
4: Нет, ничего нет.
7: Из России нет? Забыли меня в России. Забыли.
2: Жекут, слушаю. Селукьян. Ой. Ой, Лажманка Сагоровых. А, тут Десюит. Я говорю, сей момент.
3: Ну, кого, Лукьян?
2: Алексей Иванович, вас.
7: Кто меня? Алло, кто просит Косогорова? Госпожа Ван Лярская? Господина Косогорова нет дома. И что она мне звонит? Помню, еще в феврале, в самый канун революции, эта дама читала реферат о переселении душ. Вокруг уже булочные громили, и полицейские участки горели. Вздорная баба. И перхоть на воротнике.
3: Алешенька.
7: А?
3: А это мой подарок тебе.
7: Что это? Торт или шляпа?
3: Шляпа. Твоя так истрепал, что носить уже неприлично.
7: Ох, какая торжественная шляпа.
3: Нравится?
7: И жесткая, как кардинальская митра. Ну, я в ней, должно быть, похож на проповедника.
3: Ой, а на тебе очень к лицу, папа.
7: Да. Ну, спасибо, Оленька, спасибо.
2: Алексей Иванович, а это от меня презент. Так сказать, ма фелиситасьон. Медведь-кузнец.
7: Медведь-кузнец. Где ты достал эту игрушку-то, а? А помнишь, Лукьян, как на ярмарке?
4: А это мой подарок к твоему рождению.
7: Что это за картина?
4: Взгляни, отец.
7: Что это? Наш дом в Отрадном? Да, все верно. И колонны, и пруд, и ветлы. Как же ты ухитрился все это написать? Ты ведь, должно быть, и не помнишь совсем.
4: По фотографии. У мамы случайно раскопал.
7: Тронут, весьма тронут.
2: Господин Ландель.
3: Папа, ну папочка, ну папа.
1: Алешенька.
7: Ну хорошо, проси, если это неизбежно.
2: Слушаю.
8: Добрый день, господа.
7: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
8: Доброе
3: утро,
8: господин Ландель.
9: Элен, дорогая. Как вы себя чувствуете?
3: Прекрасно, а вы?
9: Отлично, потому что вижу вас. Каждый час разлуки для меня вечность.
3: Элен. Папа?
9: А, господин Косогоров, рад вас видеть. Прошу принять мои поздравления.
7: Благодарю вас.
9: Господа, вы слышали последнее радио, господин Косогоров?
7: Да-да.
9: Немецкие самолеты бомбардируют Мадрид. Женщины, старики, дети, это ужасно.
4: Но ведь ваша фирма, господин Ландель, тоже изготовляет не голландский сыр.
9: А оружие? Совершенно верно. А в аптеках продаются смертельные яды. Но если какой-нибудь безумец отравит свою любовницу, мы ведь не будем обвинять аптекаря. А это такая же коммерция, как и всякая другая.
7: А если аптекарь торгует только ядами?
9: Ну, господин Косогоров, а вы в последние годы пишете только грустные книги. Но если кто-нибудь, прочитав их, перережет себе горло или бросится с моста в сену, вас же не привлекут к ответу.
7: Вы так думаете?
9: Я полагаю.
7: А может быть, следовало бы привлечь...
2: Госпожа Ван Лярская, Аида Николаевна.
7: Ну что за нахальство? Ведь я же сказал, что меня нет дома.
3: Пойдемте ко мне, господин Ландель, сейчас начнутся эти вечные споры.
9: Ну, русские любят спорить, они уже доспорились до большего.
4: Отец, извини меня, я тоже уйду.
7: Хорошо. Лукьян, не принимать.
2: Слушаю.
10: Бонжур.
3: Бонжур.
7: Бонжур.
10: Я звонила вам, Алексей Иванович, но мне ответили, что вас нет дома.
7: Совершенно верно. Меня не было дома.
10: Не смею сомневаться. Тем более, что это был ваш голос.
7: Ну, стало быть, я ушел, а голос мой остался. Вы же, кажется, верите в такие мистические штуки.
10: Ну, уж достаточно, Алексей Иванович. последние годы вы живете отъединенно от нашего общего дела, от связывающих нас помыслов и чаяний. Мы глубоко скорбим об этом.
7: Позвольте узнать, Ираида Николаевна, кто это мы?
10: Извольте. Мы русские изгнанники, без различия политических оттенков.
7: Ах, ну что ж, очень рад, что вы, наконец, объединились, хотя бы на интересе к моей скромной персоне. Может быть, на время перестанете ссориться?
10: Нет, Алексей Иванович, есть нечто большее, что объединяет нас всех. Любовь к России и ненависть к большевикам.
7: Уж не хотите ли вы сказать, сударыня, что я их люблю, но тех, от чего имени вы явились, не в защите за откровенность.
10: Ну что ж, я пришла за ней.
7: Я их всех презираю.
3: Алеша.
7: Да-да, презираю, всех, купно. Я не отодняю себя от вас. Но что мы дали народу? Смогли мы принести ему хоть одну идею, которая отвлекла бы его от коммунизма? Теософия, антропософия, франциско-ассизское, ницшеанство. Все это падало, как семена на камень. В литературных салонах, на философских вечерах мы выдумали русского мужика-богоносца. Кроткого, смиренного, ожидающего мессию. А он тихоня мужичок усмехался себе в бороду, слушая нашу барскую болтовню. Пускай, дескать, господа балуются. И точил нам ножичек под седьмое ребро.
3: Алеша, ну прошу тебя.
7: Правильно, правильно. А сейчас барин изволит гневаться, наказать мужичка, бывшего богоносца, за то, что не увлекла его наша теософия. Поздно, господа, старая Россия умерла. Поздно.
10: Спасти Родину никогда не поздно. Алексей Иванович, в мире есть силы, которые скапливаются для великой освободительной миссии. И они взывают к вам присоединить свое имя, внести свою лепту.
7: Ах, вот что. Стало быть, хотите насладиться кровью ослушавшегося мужичка? В батаги его, в плети, на виселицу.
10: А что делать, по-вашему, господин Косогоров? Смотреть, как гибнет Россия? Самим умирать в сторонке? Нет уж, если мы и будем умирать, то не в сторонке, а на поле брани, с оружием в руках. И если суждено пролить кровь, ну что ж, кровь — это искупление.
7: Сударыня, я люблю Россию и не хочу крови народной.
10: Ницше сказал, война — гигиена истории.
7: Что? Уходите. Уходите!
3: Алешенька!
7: Уходите!
3: Извините, пожалуйста, Раида Николаевна.
10: Ничего, ничего, Ольга Павловна. Ничего, помолимся вместе за него. Господи!
7: Послушайте, сударыня, мне помнится, что вы утверждали когда-то, что все люди уже существовали однажды в образе зверей и животных, не так ли?
10: Не понимаю, при чем здесь это?
7: Так вот, мне сдается, что много тысяч лет тому назад вы были ослом.
3: Алеша, ты же с дамой говоришь.
7: Ах, простите, не ослом, а ослицей. И таковой дожили до нашего времени.
10: Ну, это уж просто хамство.
7: Лукьян, покажи барыне дорогу.
2: Прошусь.
10: Хорошо. Я уйду. Но прошу вас запомнить, господин Косогоров, будущее освобожденная Россия и отпеть вас не захочет.
7: Какова? И басом трубит.
3: Ну зачем ты так, Алеша?
7: Зачем? А я рад, что все это ей высказал. Гора с плеч. И отпеть не захотят. А меня уже отпели большевики. Отпели и забыли, будто и не жил на свете.
2: Алексей Иванович, там какой-то господин из себя рыжий.
7: Кто еще?
2: Видать, из немцев.
7: Ну, проси.
2: Слушаю.
11: Доктор фон Борн.
7: Весьма приятно.
11: Я из Берлина. Историк и филолог.
9: Изучаю здесь в архивах готские письмена.
7: Слушаю вас.
9: Ваш юбилей, господин Косогоров. Я имею удовольствие засвидетельствовать вам свое восхищение и уважение.
7: Благодарю вас.
9: Вот разрешите передать вам ваши произведения, переведенные на язык великого Шиллера и Гёте.
7: О, благодарю. Благодарю вас. А я думал, что меня давно не переводят в Германии.
9: О, nein, nein. В Германии вас любят и чтут.
7: Благодарю вас.
9: У меня на родине стало известно, что вы здесь, в Париже, испытываете некоторые затруднения. Но это естественно. Французы имеют много достоинств, но они страдают национальной ограниченностью. О, я. Разве они могут оценить, какой великий ум и талант осчастливил их своим пребыванием?
7: Что вы, я доволен решительно всем.
9: А быть еще мы понимаем, вы довольны. Но старая Европа пришла к своему закату, и это естественно. В этот критический час в мир пришел настоящий мужчина. Германец, воин с чистой кровью, не испорченной никакими примесями.
7: Позвольте, а при чем тут я?
9: Авторитетные круги Новой Германии поручили мне узнать вас. Не согласились ли бы вы? Новая Германия была бы счастлива, если бы вы воспользовались ее гостеприимством.
7: Позвольте.
9: Но вам ни о чем не придется беспокоиться. Дом в Берлине, вилла над Рейном и прочие мелочи, все это Германия берет на себя. Берлин скоро станет Афинами 20 века, столицей науки и искусства, свободы и культуры.
7: Как вы сказали, Афины?
9: Я вон.
7: Братья Манн, Фехтвангер, лучшие ваши писатели, бежали из Берлина. Господин доктор, передайте вашим авторитетным кругам, чтобы они оставили Косогорова в покое.
9: До свидания.
7: Афины. Ну и нахальство, а? Ведь это ж надо, Афины. Bitte schön, danke schön.
3: Да бог с ним, Алеша.
7: Оленька, а зачем я понадобился Гитлеру? Зачем? Не понимаю. Оленька, скажи Лукьяну, пусть принесет мне серый пиджак.
3: Хорошо.
7: Афины. Свобода и культура. Свобода и культура. Где они? С кем они? Каждый, кому не лень, жонглирует этими заклинаниями, как фокусник шариками на ярмарке. Есть шарик, нет шарика. Этот рыжий варвар клянется культурой. А фанатичка Ван Лярская? Что она такое говорит? Война, гигиена, истории? Боже мой, какие страшные слова. Да. Гроза над миром. Куда идти? С кем быть? Что делать? Боже мой, что делать?

0: умереть. Умереть в сторонке, как умирают звери. В этом мудрость зверей. Лукьян.
1: Чего-с?
0: Узнаешь эту картину?
1: Ну, как же не узнать? Наш дом в Отрадном. Только вроде как будто не похоже.
0: Ну вот, узнаешь, а не похоже. Как же так?
1: Солнце-то с другого боку выходило.
0: А ведь и верно. То-то я смотрю, что-то не то. Конечно, бывало за домом уже солнце, а в парке еще тени стоят.
2: Папа, папочка, мы хотим тебе сказать...
0: Извините меня... Извините меня, я занят.
2: Папа! О. Мама! Мама! Да, Леночка? Мама, мы с Жаком хотим сегодня сказать отцу о нашем решении.
0: Да.
3: Сегодня. А вы знаете, господин Ландель, он сейчас в таком состоянии. Может быть, отложим до завтра?
4: О, мадам, вы знаете, что я тоже в таком состоянии. Вы ведь знаете, что завтра утром я уезжаю в Южную Америку по делам фирмы.
3: Да.
4: Мне хотелось бы перед отъездом иметь полную ясность.
3: Ясность. Как ее любят европейцы, как ее не хватает нам. Жак, ну, быть может быть, действительно, подождем до вашего возвращения.
4: Я тоже имею право на сочувствие. Я уезжаю на несколько месяцев. У меня свои планы, расчеты. Прошу поговорить с отцом именно сегодня. Я не могу уехать, не решив.
2: Леночка, ну не сейчас, ну потом.
4: Хелен, ты сегодня же поговоришь с отцом. Боже, как мне хочется, чтобы поскорее были вместе.
3: Терпение, Жак, еще немного терпения.
4: Но я устал ждать, Элен. Я прошу. Я настаиваю, Элен.
3: Да, да.
4: Я ухожу, моя дорогая. Мне пора.
3: Папа? Папа?
5: Да?
3: Папочка, можно тебя на минутку?
0: Что? Что случилось?
3: Папа, я должна с тобой поговорить.
0: Леночка, нельзя ли в другой раз?
3: Ты все время откладываешь. Господин Ландель завтра уезжает. Я должна решить свою судьбу.
0: Ну, хорошо.
3: Папа, мне уже далеко не 16 лет. В моих документах написано «эмигрантка», «апатрид». Ты понимаешь? «Апатрид». Меня никуда не берут на работу. Господин Ландель любит меня.
0: А ты его?
3: Он очень милый, воспитанный человек, и маме он нравится.
0: Леночка, когда любимым говорят, что он воспитанный человек, значит, его не любят.
3: Ну, чем он тебе не нравится? Ну, скажи, ради бога, ну, чем?
0: Ну, как тебе это объяснить? У него все время скрипят башмаки.
3: Убийственные доводы, скрипят башмаки. Ну что же, из-за этого я должна...
0: Нет, ну ты меня не поняла, это я, между прочим. Извини меня, но в нем мало, что ли, духовного начала. А впрочем, может быть, ты права. Апатрид. Апатрид. Решай сама.
3: Я уже решила, папа. Я решила.
0: Ну вот, вот и отлично. Отлично.
6: Папа.
0: Миша, ты что? Да, ты знаешь, какой грех в твоей картине. Вот Лукьян обнаружил.
6: Что же?
0: Свет, воздух, солнце-то у тебя с другой стороны.
6: С другой стороны?
0: Да. Вот смотри.
6: Отец, я хочу с тобой поговорить.
0: О чем?
6: О солнце.
0: О солнце?
6: Угу. Всю жизнь солнце светит мне не с той стороны. Я не знаю Россию, не помню ее. Рисую чужие улицы, чужое небо. Даже думаю иногда на чужом языке. Я русский. Тебе будет больно, но я должен. Я возвращаюсь в Россию.
0: Как в Россию?
6: Самым далеким путем. Через Мадрид.
0: Через Мадрид?
6: Другой дороги домой сейчас для меня нет. Сегодня ночью я уезжаю в Испанию.
0: Постой, постой, я ничего не понимаю. В Испанию? Это же верная смерть.
6: Отец, не все умирают на войне.
0: Ах, вот что. Ты хочешь поехать туда, чтобы искупить ошибку отца?
6: Не могу иначе.
0: Ты туда не поедешь. Слышишь, не поедешь.
6: Я должен ехать.
0: Миша, не поедешь.
6: Должен.
0: Ты пойми, 18 лет тому назад я бежал от большевиков, спасая вас, тебя. 18 лет я ем чужой хлеб. И все это для того, чтобы ты сейчас поехал умирать за них? Какой бессмысленный круг!
6: Ты меня спас. Нет. Ты увез меня из России ребенком. Я никогда не говорил тебе об этом, отец. Но я этого не могу тебе простить.
0: Что? Ах, вот как. Значит, я виноват в том, что нес тебя на руках через Крымскую степь, укрывал от ветра на палубе, потом через Турцию, Грецию, через всю Европу, чтобы спасти, и ты меня укоряешь.
6: Прости. Прости, отец.
0: Мишенька, мальчик мой, пойми, если ты поедешь туда, ты перешагнешь через мою любовь.
6: Отец, я не могу поступить иначе. Не могу.
0: Ну что ж, тогда прощай.
6: Отец, не говори так.
0: Я сказал прощай.
6: Прощай.

0: И в тот же день мой сын уехал. И потянулись дни, месяцы тоскливого ожидания. От Миши не было ни слова. Этот год был тяжелым для нас. Я почти все время был болен. В доме воцарилась тишина.
1: Коля, включи, пожалуйста, радио.
2: Алешенька, тебе запрещено врачами.
0: Может быть, они мне запретят мыслить? Я отрезан от мира, как на зимовке. Целую неделю не видел газет. Хватит, надоело. Лукьян!
3: Чего-с?
0: С сегодняшнего дня все газеты ко мне на стол.
3: Слушаюсь.
2: Папочка, как?
3: Леночка, здравствуй, милый.
2: Здравствуй, папа.
3: Здравствуй.
4: Добрый день, папа.
0: Здравствуйте, господин Ландель.
4: Могу сообщить вам приятные новости. Революция в Испании разгромлена. Гитлер занял всю Чехословакию. А вот один мой друг сказал мне по секрету, что предполагается поход на восток. Да-да, Гитлер двинет своих гренадеров на красных, с советами все будет скоро покончено, и вы сможете вернуться в Россию.
0: Извините меня, господин Ландель. Я плохо себя чувствую.
4: Да что вы?
0: Это вы говорите мне, русскому.
4: Простите, я думал, что это доставит вам удовольствие. Вы ведь тоже в небольшой дружбе с большевиками. И вы против...
0: Да, против. Но по мне лучше Иван Грозный, царевна Софья, стрельцы, большевики. Да-да, большевики, чем... Чужеземцы, не вмешивайтесь в наши домашние дела, господа.
1: Лукьян!
3: Чего?
1: Газеты.
3: Извольте, Алексей.
2: Дай сюда, Лукьян.
3: Нельзя,
2: дай сюда.
3: Нельзя, Ольга.
2: Да,
3: Павловна,
2: я тебе говорю,
3: требует.
2: Ему нельзя.
3: Боже мой, как
2: это. Ну зачем? Зачем тебе надо было волновать его?
4: Черт, я думал, что это порадует его. Во всяком случае, я даю себе клятву, Элен. Не лезть больше в эти... Проклятые джунгли вашей русской психологии.
2: Вот и хорошо.
4: Да-да, Элен, в них можно сломать шею. Ну, поедем домой, моя дорогая. Кстати, теперь я не удивляюсь, почему ваши соотечественники в Париже так косятся на твоего отца.
2: И пусть косятся.
4: Во всяком случае, Элен, все, что я делаю для тебя и для вашей семьи, дает мне некоторое право...
2: Три раза в день вы говорите мне о своих благодеяниях.
4: А добрые дела заслуживают, чтобы их всегда чувствовали.
2: Меня тошнит от вашей доброты.
4: Хорошо, я уйду. Уйду, Элен, чтобы облегчить ваше мучение. Элен, я никогда не позволю себе напомнить, кем вы были еще так недавно. Были человеком без подданства, но я этого никогда не говорю. Вы были личностью второго сорта, апатрид. Но я этого никогда не говорю, Элен. В лучшем случае вы могли стать манекенщицей в магазине или, простите меня, девушкой из бара, но я этого никогда не позволю себе сказать, Элен. Элен, дорогая, я дал вам свое имя. Вы стали гражданкой Франции. Но не надо забывать об этом.
2: Я прошу вас, оставьте меня.
4: Хорошо, ухожу. Ухожу. Кстати, меня ждут в комитете промышленников. Даю вам на страдание 3 часа. Ну, этого достаточно даже для героини Достоевского. Буду ждать вас дома, к ужину, моя дорогая.
2: Леночка, что с тобой? Он обидел тебя, да? Ночью в бессонницу я твердо решаю, уйду от него. А утром с первыми лучами солнца в душу прокрадывается проклятая слабость. Что будет с вами, со мной? Господи, почему у меня такой бабий характер?
5: Не надо, милая.
2: Если бы ты знала, мама, как я завидую Михаилу, Денисе, вот надо было уйти с ними. Все-таки там все ясно, смерть или возвращение?
5: Смерть или возвращение? Леночка, а что же с Мишей-то? Ты знаешь, мать Денизы сказала мне, что здесь, в Париже, появились первые беженцы оттуда. Лена, а как же Миша? Жив ли он?
2: Мама, Мамочка, ты знаешь, вот это равнодушие отца, это становится просто преступным.
5: Не надо, не осуждай отца, не осуждай. Что же делать-то?
2: Мама, мамочка, ты знаешь, нужно сейчас же идти в этот испанский комитет. Сейчас так. же, медлить нельзя.
6: Идем,
2: идем, я помогу
6: идем,
2: тебе
6: одеться. Идем, сами.
2: Такое, подожди.
0: Лукьян.
3: Чего?
0: Шляпу.
3: Сей момент. На прогулку изволите?
0: Да, погуляю.
3: Стульчик вынести?
0: Не надо. Постою у парадного. Постою. Эх, Лукьян, а ведь я ходок был. Всю Россию пешком истоптал. Как это говорится в Евангелии? И пришел час его немощи.
3: Ну что вы, Алексей Иванович. Вас железом покрыть вы еще 100 лет простоите.
0: Душу, брат, железом не покроешь.
3: Давеча я слышал, врачи о вас толковали. Дескать, еще надо исследовать. А болезнь-то ваша никакой научности не требует. Тут не в докторах дело.
0: А в чем же?
3: Да нет, не скажу.
0: Нет, говори.
3: А гневаться не будете?
0: Не буду.
3: Слово дайте.
0: Ну, даю слово.
3: Сами вы знаете, в чем ваша болезнь.
0: Верно, Лукьян. Ты-то как догадался?
3: Да разве я не слышу, как вы Миш по ночам зовете? А в письменный стол в левый ящик зачем заглядываете? Ведь там его карточка. А часами около дома зачем сидите? Его дожидаете, авось вернется.
0: Знаю, что напрасно. Даже если жив, все равно не вернется. А все-таки смотрю в переулок. Сколько раз в этот испанский комитет ходил. Вот и вчера был. Нет, говорят, сведений о Михаиле Косогорове. А все-таки иногда чудится. Идет, Миш, идет. А иной раз, вот будто наяву, слышу его шаги на парадном и поворот ключа.
3: Тоска у вас, тоска, Алексей Иванович. От нее вся ваша болезнь.
0: Если б ты знал, Лукьян, какая тоска. Недаром говорят, собачья тоска. Именно собачья. А признаться своим... Сил не хватает. Гордыня одолел. Поверь, иной раз на луну выть хочется. Вот выйти на улицу и завыть. Миша, Миша.
7: Михаил Алексеевич. Папа, здравствуй, папа.
0: Здравствуй, Миша, здравствуй.
7: Папа!
0: Что? Миша? Миша? Ты? Мишенька!
7: Отец!
0: Мишенька! Миша! Миша! Спасибо тебе, что ты живой. Спасибо за то, что ты вернулся ко мне.
7: Я ж тебе сказал, отец, не все умирают на войне.
0: А, что? Что, ты ранен?
7: Ничего ж, заживает.
0: Да сядь, вот сядь, костульчик.
7: Я грязный, шел 2 недели.
0: Ах, да, так надо ж помыться. Лукьян, ванну.
3: Сей момент.
0: Ванну!
3: Сей момент!
0: Мишенька, Мишенька! Мишенька,
7: ну, Миш, а ты как себя чувствуешь?
0: Отлично, отлично.
7: Похудел.
0: Ничего, ничего, ничего.
7: Отец, что там делается? Они там еще идут.
0: Понимаю.
7: Дети,
0: да.
7: Раненые, их бомбят. Сейчас я тебе все объясню. Все, ты меня поймешь.
0: Не надо, не надо, ничего не рассказывай мне, ничего не объясняй. Потом, потом. Ты вот что, а ну-ка обопрись. Обопрись, не стесняйся, вот так. Ага. Смелей, смелей. Пойдем, пойдем в ванну. Когда придешь в себя...
6: Папочка!
8: Алеша!
6: Папа!
8: Алешенька!
6: Папочка!
8: Алеша, тебя на минутку, ну выйди, ну пожалуйста. Папа!
9: Что с вами?
8: Алешенька, голубчик.
9: Вы чем-то взволнованы?
8: Милый, папа, ты не волнуйся.
6: Ты только успокойся.
8: Ты сядь.
6: Нет, все серьезно.
8: Мы сейчас тебе все-все расскажем.
9: Понимаю, понимаю.
8: Алешенька, ты...
9: Алина, как малинка моя. В саду ягода, малинка, малинка моя.

0: он голый и мокрый. Лукьян, скажи Михаилу, чтобы он надел пижаму, к нему дамы.
1: Михаил Алексеевич спрашивает.
0: Кто спрашивает?
1: Какой-то молодой человек.
0: Да? Ну что ж, проси. Проси, проси.
1: Слушаю. Пассе, вопле.
0: Bonjour, monsieur.
2: Bonjour, monsieur.
0: Entrez. Je vous prie.
2: Merci. Здравствуйте.
0: Ах, вы русский, а я вас принял за француза. Вы к Михаилу Алексеевичу?
2: Да, он приехал.
0: Только что. Вы извините, он сейчас приводит себя в порядок. Может быть, подождете?
2: Если позволите.
0: Пожалуйста.
2: Merci. А вы отец Миши?
0: Да.
2: Морозов Сергей Макарович.
0: Очень приятно. Косогоров Алексей Иванович.
2: Очень приятно.
0: Вот. А вы откуда моего сына знаете?
2: Да так, встречались.
3: Ой, какое счастье, боже мой, какое счастье.
0: Леночка, вот познакомьтесь, пожалуйста, это моя дочь.
2: Морозов Сергей Макарович.
3: Очень приятно.
0: Скажи Михаилу, что его ждут.
3: Сейчас. Хорошо.
0: Да. Так откуда же вы моего сына знаете?
2: Да так, встречались.
0: Угу. Встречались. А где встречались?
2: Там.
0: Там? А где это там?
2: Ну, воевали вместе. В Испании.
0: Ах, вот что. А вы, собственно, кто?
2: Летчик.
0: Летчик? Оттуда?
2: Так точно. Из России.
0: Ах, стал быть, советской.
2: Именно. А ведь мы с вами земляки, Алексей Иванович.
0: Очень приятно.
2: Я ведь тоже. Орловской.
0: Вот как? А откуда же?
2: Из-под города Ливны.
0: Ах, Ливенской. Ну, как там? Ливны, золотые гривны.
2: Да ничего, славный городок.
0: Небось, Ливны сейчас и не узнать?
2: Да нет, Алексей Иванович, особо Ливны не переменились.
0: Ну, а гармонии Ливенки еще мастерят.
2: А как? Целый промартель, красный баян.
0: Вон как, баян и тот красный.
2: Ну-ка, что ж, Алексей Иванович. Да вы садитесь, садитесь.
0: О, благодарю вас, благодарю.
2: Скажи, что ж, Алексей Иванович, красный по-русски значит красивый. Краснодевица, красный звон, краснопогодья.
0: Верно, верно.
2: В Россию не собираетесь, Алексей Иванович?
0: Нет, шувольте, голубчик. Я привык к свободе творчества.
2: Высшее проявление свободы – это служение своему народу.
0: Фраза!
2: Ее сказал Толстой.
0: Алексей?
2: Нет, Лев.
0: Ах, Лев?
2: Да возвращайтесь вы в родной дом, Алексей Иванович.
0: В родной дом я въеду тогда, когда вы из него выйдете.
2: Боюсь... Не дождетесь, Алексей Иванович.
0: Дождусь.
2: Думаете?
0: А что, дескать, стар, помру за околицей, на это намекаете? Ну что ж, я свою песню спел. Если ее сейчас дома позабыли, так внуки подхватят. Все-таки что ни говори, а Косогорова из русской литературы выбросить нельзя. Нет, нельзя. Даже в ваших газетах тиснут некролог. Не хотят, а тиснут. Родился, мол, тогда-то, помер тогда-то. Идеологически не выдержан, черт бы его побрал. А все-таки большой русский писатель.
2: А может, просто известный.
0: Что?
2: Ну, большой писатель. Я так думаю. Это тот, кто делил все горести, все радости со своим народом. Вот по-военному скажу. Ел с ним из одного котелка. Укрывался одной шинелью, не отворачивал лица в трудные минуты. А ведь вы-то сбежали из России, Алексей Иванович. Дескать, чтобы пользоваться свободой творчества. Только какая-то она у вас странная.

0: от свободы. Вы от всего освободились. Вы свободны от служения своему народу. Вы свободны от своей отчизны, от ее печали, от ее радости. Нет, я так думаю, не пожелал бы для себя Толстой такой свободы.
1: Эх, голубчик, писатель — это прежде всего его книги. А вы, бьюсь об заклад, ни одной строчки моей не прочли.
0: Ошибаетесь. Читал.
1: Вот как?
0: Когда-то вы здорово писали, Алексей Иванович. А вот тут вот в Париж попалась мне ваша последняя книжонка.
1: Ишь ты.
0: Простите, книга. Ну, пишите вы все про Россию, по-русски. А акцент, извините, французской.
1: Благодарю вас. Что еще?
2: Миша сейчас придет, господин Морозов.
1: Товарищ Морозов.
0: А как Миша себя чувствует? Как его нога?
2: Ничего, слава богу. Кажется, ничего серьезного.
3: Сережа! Сережа!
0: Миша! Добрался!
3: Как видишь. Хотя и на больной ноге.
0: Ничего. До свадьбы заживет. А, кстати, где Дениза?
3: Не знаю. И жива ли, не знаю.
0: Вон она что. А я к тебе с радостной новостью. Только что был в посольстве. Там получили твое заявление.
3: Что-что? Что такое?
0: Да.
3: Какое заявление?
0: Поздравляю тебя, Миша. Скоро ты будешь советским гражданином.
3: Ах, вот оно что.
2: Папа.
3: Спасибо. Спасибо.
0: Ну, поправляйся скорее. Я очень рад за тебя.
3: Да. Надо быстрее выздоравливать. В мире собирается гроза. Большая гроза.
0: А когда на дворе гроза, нужно спешить к дому. Нет ничего страшнее, когда буря застигает чужой степи. До свидания, господин Косогоров. Если вам что-нибудь нужно на родине, к вашим услугам, завтра лечу в Москву.
1: Нет, мне там ничего не нужно. У меня нет родины.
0: Ну что ж, мне жаль вас.
1: Ну, не вам меня жалеть, молодой человек. Родина — это культура, а я сейчас нет в России. Это нравственность, религия.
0: Простите меня, но вы же не знаете, что сейчас происходит в России. Вы живете старыми обидами, сплетнями, газетным враньем. Вот я читал, когда Ньютон открыл свой закон всемирного тяготения, один монах, картезианец, громче всех смеялся над ним и кричал: «Не верю». После диспута монах возвращался домой, и ему на голову упал кирпич. В полном соответствии с законом всемирного тяготения. Падая, монах простонал: «Верю». Но уж теперь смеялся Ньютон.
1: Вы что хотите сказать, что я похож на этого болвана-монаха?
0: Нет, что вы. Я просто хочу сказать, что слово «верю» нужно произнести вовремя. Иногда бывает поздно.
1: Эх, молодой человек, если бы вы пришли не к моему сыну...
0: А если бы не ваш сын, я бы вообще не пришел к вам.
1: Вот как?
0: Простите за грубый тон. Честь имею, господин Косогоров. Честь имею, Елена Алексеевна. Честь имею.
4: Будь здоров, как я.
5: Всего хорошего.
4: Прошу тебя.
1: Каков, а?
3: Прости меня, отец, но ты был с ним чересчур резок.
1: Резок? Неизвестно, кто из нас двоих. И притч какую приплел.
3: Ты вынудил его к этому? Он держался чрезвычайно скромно.
1: Скромно. Вот что, Михаил, пока рана твоя еще не зажила, можешь оставаться здесь. А затем мой дом не гостиница для перебежчиков.

0: упорства я отметал все, что напоминало мне о родине, и с каждым днем все дальше удалял себя от людей, от жизни. А мой сын в тот далекий, радостный день нашей встречи не стал дожидаться, пока заживет его рана, и в ту же ночь покинул мой дом. Тяжко я перенес его уход, хотя и сам выгнал его. Началась война с Германией. Немцы вступили в Париж. Мы с Ольгой Павловной жили, укрываясь от мира в своей норе. И вдруг однажды я получил странную бумагу. Приглашение зайти в гестапо.
1: Господин Косогоров, прошу вас подождать.
2: Меня пригласил генерал Штройбель.
1: Да-да, я знаю. Генерал занят. Подождите.
2: Хорошо.
3: Господин Ландель, я прошу извинить, что мы побеспокоили вас.
4: Да, пожалуйста, мне сказали, чтобы я срочно приехал.
3: О, ничего особенного. Не волнуйтесь, я вас долго не задержу. Ваше время дорого нам, господин Ландель.
4: Мне это очень приятно слышать, господин генерал. Я оставил дела, биржу.
3: Не более получаса. Командование высоко ценит ваше экономическое сотрудничество. У меня к вам небольшой, я бы сказал, приватный вопрос.
4: Прошу.
3: Вы ведь, кажется, зять этого русского писателя Косогорова.
4: Да. Но... Знаете, господин генерал, у меня с ним натянутые отношения.
3: Но такого родства не следует стыдиться, господин Ландель. Скорее можно гордиться. Косогоров — это европейское имя.
4: Да, я горжусь, господин генерал.
3: А что вы можете сказать о нем, как о человеке?
4: Знаете, господин генерал... Русский для меня загадка. Да, сочинений господина Косогорова я читал очень мало. Пробовал один раз, где он пишет про сны лошади. Ну, знаете, господин генерал, я деловой человек. Читать про лошадиные сны, когда у меня нет времени видеть свои собственные, нет. Русский для меня положительно загадка. Я вам больше скажу. Если вы у меня спросите, что за человек моя жена... Я вам не смогу ответить.
3: Ну.
4: Нет. Вы знаете, я женат вот уже 4 года, но иногда мне кажется, что я вижу ее в первый раз.
3: А теперь прошу пройти в ту комнату и подождать.
4: Хорошо.
3: Не более получаса.
4: Это очень приятно слышать. У меня через полчаса встреча с вашими немецкими промышленниками.
3: Не более получаса.
4: Благодарю вас.
3: Вот в эту дверь.
4: Ага.
3: Да, вы не знаете, где сейчас находится сын Косогорова?
4: Право, не знаю. Исчез куда-то. Давно уже.
3: Прошу.
4: Благодарю вас.
3: Этот русский писатель явился?
5: Так точно.
3: Пусть войдет.
5: Служи.
6: Господин Косогоров, прошу вас.
3: Здравствуйте, Алексей Иванович. Очень, очень рад. Как вы себя чувствуете, ваше здоровье?
0: Благодарю вас. С кем имею честь?
3: Густав фон Штройбель.
0: Вы меня пригласили...
3: Jawohl, bitte, nehmen Sie Platz. Садитесь. А ведь мы с вами знакомы, Алексей Иванович. Не узнаете?
0: Простите, не припоминаю.
3: Ну как же, несколько лет тому назад... Я приходил к вам, ваш юбилей.
0: А, искусствовед.
5: Да-да, ученый из Берлина.
3: Я вол.
0: Я слушаю вас, господин...
3: Штройбель.
0: Штройбель. Штройбель? Мне кажется, тогда у вас была другая фамилия.
3: Ну, времена меняются, Алексей Иванович, и фамилии тоже.
0: Может быть, может быть. Признаться, я был очень озадачен вашим приглашением.
3: О, я пригласил вас, Алексей Иванович, чтобы сообщить вам радостную весть. Россия вступила в последнюю фазу своего национального воскрешения. До полного освобождения России от большевиков остались считанные дни. Нет, часы. Наши офицеры видят в бинокль башни Кремля.
0: Наполеон жил в Кремле, господин генерал.
3: Ну, история не догмат, Алексей Иванович. Она не повторяется, если из нее извлекают уроки.
0: Это верно. Человечество забывчиво.
3: А в ближайшее время в вашей древней столице будет создано правительство национального возрождения. И у меня есть все основания полагать, Алексей Иванович, что вам будет предложен весьма ответственный пост.
0: Что? Кем будет предложен?
3: То есть как кем? Нами.
0: А, понятно. Ну что ж, благодарю вас. Благодарю. Но я не смогу принять эту честь.
3: Почему?
0: Стар. Болею. Не в силах.
3: Вам ни о чем не придется беспокоиться. У вас будут консультанты, помощники. Нам необходимо ваше имя.
0: Мое имя? Но я далек от политики, особенно в последнее время.
3: Ну, мы еще вернемся к этому. А сейчас, я думаю, вы не откажетесь поставить свою подпись вот под этим обращением.
0: Обращением к кому?
3: К вашему народу. Русские люди, пробил час избавления. Благовесть несется по всей Руси. Наши друзья-немцы протянули нам могучую руку помощи и помогли стряхнуть с плеч иго большевистского режима. Встречайте немецких солдат, как своих избавителей.
0: Не надо дальше.
3: Что?
0: Я говорю, не читайте дальше. Я не смогу подписать этого.
3: Почему? Разве вы не согласны?
0: Господин генерал, я уже сказал вам, я далек от политики. Я писатель. Я никогда не подписывал политических деклараций. Я пишу рассказы, стихи. «О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек!»
3: Но ваш великий норвежский собрат Кнут Гамсун тоже всю жизнь писал о соснах, фьордах, неразделенной любви, как это у него замечательно сказано. Любовь — это ветерок, шелестящий в розах. И однако он подписал программу национал-социализма и обращение к народу о верности фюреру.
0: Может быть, но я повторяю, я далек от политики.
3: Я прошу вас подумать, Алексей Иванович. Подумать. Отказ от политики — это тоже политика.
0: Что-что?
3: Да вот именно так мы и будем расценивать вашу позицию.
0: Расценивайте, как вам будет угодно.
3: Ну что же, мы не собираемся вас принуждать, заставлять. Насилие противно нашим убеждениям. Этот арестованный француз, Брошар, доставлен?
7: Так точно.
3: Видите его? Угу. Я заканчиваю разговор с господином писателем.
7: Арестованный Брошар!
0: Боже мой, Миша.
3: Ну? А что же вы не здороваетесь?
8: Вы не представили нас. Брошар.
0: Косогоров?
8: Если бы я не знал, Алексей Иванович, что вы писатель, я бы мог подумать, что вы комедиант.
0: Я вас не понимаю.
8: Но с каких это пор вы перестали узнавать собственного сына?
0: Простите, это ошибка. Я этого господина вижу в первый раз.
8: И вы тоже?
9: Совершенно верно.
8: Но как это говорится по-русски? Бросьте валять дуракам!
9: Я не понимаю по-русски.
8: Ну что же, Алексей Иванович, вы можете идти. Но прошу вас запомнить, в том, что вы видите этого человека в первый раз, я сильно сомневаюсь. Но в том, что вы его видите в последний раз, в этом я почти убежден. Auf Wiedersehen.
0: До свидания.

0: Ну, молодой человек, надо вам отдать справедливость. Вы ловко разыграли эту комедию.
1: А вы уверены в том, что точно определили жанр?
0: А вы думаете, что это будет трагедия? Но это будет зависеть от вас. Если вы не будете упорствовать, она обернется для вас водевилем с танцами. Итак, вы продолжаете настаивать, что вы бросар.
1: Продолжаю.
0: И не имеете никакого отношения к Косогорову.
1: Господин генерал, вы дали мне очную ставку с консьержкой дома, в котором жил этот Мишель Косогоров, со всеми его соседями. И все они в один голос заявили, что они не знают меня.
0: А все французы заодно. Им нельзя доверять. Это не нация, это заговор. Значит, вы продолжаете отрицать, что вы участник подпольной группы Денизы Дюмон.
1: Продолжаю. Я не знаю, кто такая Дениза Дюмон.
0: А может быть, это не вы расклеивали плакаты на домах Парижа с гнусным призывом убивать наших солдат?
1: Нет, этого я отрицать не стану.
0: Ну да, потому что вас застали за этим занятием.
1: А я это делал по своей собственной инициативе.
0: А бросьте валять дурака! Господин Ландель!
2: Да, я здесь, господин.
0: Прошу вас.
3: Мишель! Боже мой, Мишель, ты жив? Элен так волнуется.
1: Вы меня с кем-то путаете, месье.
3: Что ты, Мишель, дорогой мой? Впрочем, может быть. Вы знаете, господин генерал, я действительно, кажется, ошибся. Этот молодой человек очень похож на одного моего родственника. Удивительное сходство.
0: Да. Удивительное сходство.
3: Да.
0: Я имею в виду сходство вашего поведения, господин Ландель, и этого преступника. А я всегда считал вас полнопорядочным человеком, заслуживающим полного доверия. Выгораживая этого негодяя, вы тем самым становитесь его сообщником. На! Кто этот человек?
3: Мишель Косогоров.
1: Перестань дрожать, Жак. Я на тебя не сержусь. Я всегда предполагал, что ты подлец.
0: Ну вот и все. Уведите арестованного.

0: Благодарю вас, господин Ландель. Вы свободны. Да.
1: Ох, я, кажется, свободен от довольно крупной суммы, которую потерял на бирже за эти полчаса. Благодарю вас.
0: Бите, я прошу пройти через эту дверь.
1: Пожалуйста. Да, господин генерал, я могу просить вас об одном одолжении.
0: Бите, бите.
1: Ну, чтобы об этом никто не знал.
2: Ну,

0: Этого русского старика ко мне.
1: Слушаюсь. Господин Косогоров, прошу вас.
2: Почему вы меня задержали?
0: Я спрашиваю, почему вы меня задержали? Алексей Иванович, послушайте меня. Вот все, что нам кажется сейчас таким большим, значительным и важным, убеждение, принципы, совесть, честь, все это становится смешным и маленьким в историческом аспекте. Вот только что вы чуть было не совершили огромную, я бы сказал, трагическую ошибку. Вы хотели скрыть от меня, что Михаил Косогоров ваш сын. Но хорошо, что я знал об этом и с внутренним содроганием следил за вами. Ведь если бы вам удалось обмануть меня и скрыть, что это ваш сын, он бы был повешен.
2: Что?
0: Да, да. Он участник заговора. Вот теперь вы понимаете, чем вы рисковали, отстаивая смешные абстракции, именуемые принципом. Ну, теперь ему ничего не угрожает. Решительно ничего. Разумеется, если вы дадите гарантию его лояльности в дальнейшем.
2: Да, конечно.
0: Но я думаю, что в ответ на этот акт немецкого милосердия мы можем рассчитывать и на вашу лояльность. Я думаю, что теперь вы не откажетесь подписать то обращение, о котором мы с вами говорили. Прошу вас.
2: А, да-да. Хорошо. Хорошо. А если я не подпишу, Михаил будет...
0: Будет повешен по законам военного времени.
2: Я хочу поговорить со своим сыном наедине.
0: Пожалуйста. Введите арестованного. Я оставляю вас.
2: Мишенька, Миша,
3: отец.
2: Миша.
3: Прости, отец. Прости.
2: Ну что ты, за что же? За что прощать?
3: Я принес тебе столько мучений. Прости.
2: Что ты такое говоришь? Разве мои муки могут сравниться с твоими?
3: Как мама, Лёля?
2: Ничего, ничего. Здоровый. Угу. Ты давно арестован?
3: Уже неделю. Но поверь, я не мог иначе. Прошу тебя, объясни это маме.
2: Ну, конечно.
3: Зачем они вызвали тебя?
2: Зачем? Видишь ли, я должен... Вот посмотри, я должен подписать это. Вот.
3: Предложить тебе? Как они смеют?
2: Я вынужден, Мишенька, вынужден.
3: Ты поставишь под этим свое имя?
2: Да, они обещали освободить тебя, если
3: пойти
2: я...
3: Пойти на это? Бросить им под ноги Россию?
2: Ну пойми, что может изменить моя подпись? Немцы уже под Москвой и Ленинградом. Ни сегодня, ни завтра конец.
3: Не будет конца России. Не будет!
2: Что ты... Не смей рвать! Что ты делаешь? Дай сюда.
3: Слушай, отец, однажды ты уже распорядился моей судьбой. И я никогда не мог тебе простить этого. Сейчас ты хочешь снова... Я запрещаю тебе спасать меня такой ценой. Слышишь? Запрещаю!
2: Постой, постой, Миша. Ну хотя бы на одно мгновение. Подумай трезво, что ты такое говоришь?
3: Я совершенно трезв. Если ты пойдешь на это, тебя проклянет Россия.
2: Я знал, что ты мне это скажешь. Знал. Ты не мог сказать иначе. Не мог.
3: Маме и Лёле передай привет.
2: Хорошо.
3: Впрочем, не надо. Не говори им, что ты видел меня. Пусть у них останется надежда.
2: Да. Хорошо.
3: И помни, отец, Михаил Косогоров остался до конца русским. Советским гражданином.
2: Да.
4: Свидание несколько затянулось, господа. Уведите арестованного.
2: Мишенька.
3: Папа.
2: Миша.
3: Папа.

0: Ну, Алексей Иванович, теперь вы подпишете это обращение. Или опять будете говорить, что вы далеки от политики, далеки от России?
1: Нет. Я сейчас как никогда близок к России. Как никогда.

после встречи с Михаилом гестапо, я решил бежать из Парижа. Мы уехали во французские Альпы, в глухую деревушку у подножья гор.

0: художник, порвавший со своим народом. Да.
1: Папа? Папа?
0: Леночка, ты не спишь?
1: Нет.
0: Опять эта сирена, всю ночь.
1: А выстрелы ты слышал?
0: Да-да, и лай собак.
1: Наверное, что-нибудь случилось в лагере рядом.
0: Что это за лагерь?
1: Не знаю. Обыкновенный немецкий лагерь военнопленных. Они строят какую-то дорогу, стратегическое шоссе в Италию. Ах, это ужасно, папа, что тебе не дают спать.
0: С тех пор, как мы бежали из Парижа сюда, в Альпы, я почти не сплю. Я думаю, думаю. Мозг так болит, физически болит. Да, борьба бессмысленна. Поиски истины тщетны. Высшая мудрость жизни — это мудрость улитки. Моллюска, замкнувшегося в своей раковине.
1: Как страшно то, что ты говоришь, папа.
0: Да, страшно, Леночка, страшно. Я мучительно оторвал себя, свою душу от родной земли и ничего не нашел в другом мире. Вокруг идет чудовищная война. Земля пылает с двух сторон, а я мечусь между этими огромными до неба кострами и чувствую, как пламя лижет мою кожу. Не знаю, что делать, как жить дальше, не знаю.
1: Успокойся, ну, милый, успокойся, успокойся.
0: Ты знаешь, Леночка, я часто представляю Мишу живым, но почему-то не могу вообразить его таким, каким он был последние годы, а вижу его совсем ребенком. Какая-то освещенная солнцем аллея, и он бежит ко мне, размахивая ручонками, тычется головой в колени, как бы желая укрыться, спрятаться.
1: Не надо, не надо, милый. Быть может, Миша еще жив. Знаешь, где-нибудь в тюрьме всякое бывает. Не надо.
0: Лукьян, ты что, топить будешь?
2: На утро берегу. Чем кормиться? Манжет, так сказать. Занесло нас, доездились. Одна станция до бога осталась. Вот и шли. Кто там?
3: Мишо, почтальон.
4: Привет. Привет, господин писатель. Погодка, как в России.
3: Говорят, там Гитлеру холодновато.
4: Вы не слыхали?
1: Нет.
4: А у вас, кажется, есть радио.
1: Оно испорчено.
4: Вот письмо. Газета из Парижа.
5: Господин Мишо.
4: Бонжур, мадам.
5: Бонжур.
1: Письмо. Мама, это от Жака. От Жака.
5: Боже мой, от Миши опять ни слова. Алешенька, не дашь ли ты мне газеты?
0: Пожалуйста.
5: Спасибо.
4: Подождите, мадам. Господа, мне поручено фельдкомендатурой передать всем приказ. Пожалуйста. И расписаться в получении. Вот здесь, пожалуйста. Все сочиняете, господин писатель. Наверное, что-нибудь интересное.
0: Не трогайте.
4: Жаль, что я не понимаю по-русски. Читайте. Читайте приказ. До свидания, господа.
1: Бефелюнг, приказ. Всем жителям легли Суамонтань. Прошлой ночью из особого лагеря номер 9235 бежали трое заключенных. Оповещая об этом, немецкая фельдкомендатура предупреждает, что все жители легли Суамонтань, которые предоставят приют бежавшим, будут немедленно расстреляны.
5: Боже мой, боже мой.
1: Вот почему выла сирена.
0: Лукьян.
2: Чего?
0: Закрой дверь и никого не пускай. Пусть весь мир стучится к нам в дом, не открывать.
2: Слушаю.
5: Алешенька.
0: Да?
5: А в воскресенье день рождения, Миш.
0: Опять. Оленька, ради Христа.
1: Жак требует, чтобы я немедленно к нему приехала в Париж.
5: Я поеду с тобой. Быть может, что-нибудь разузнаю.
1: Ну, мама, мамочка, я же ничего еще не решила.
5: Я не понимаю. И вообще не понимаю, почему мы так неожиданно бежали из Парижа. Нам ничего не угрожало. Во имя чего мы должны терпеть здесь холод, нужду, лишения? Алешенька, ты, может быть, объяснишь мне все-таки?
0: Так надо.
5: Так надо.
0: Я не могу больше молчать. Я должен ей рассказать все, все.
1: Не надо, не надо, папа. Мама не поймет и не простит.
0: Что? Не поймет и не простит?
5: Алеша! Алеша, я не могу больше.
0: Что случилось?
5: Я не могу.
0: Что такое?
5: Опять список расстрелянных. Казнен маленький Братиньон. Леночка, ты помнишь? Ну, худенький такой студент. Ну, приятель Михаила несколько раз бывал у нас в доме. Вот, смотри, какой длинный список казненных. Амброаз, Бросак, Брошар. Вот, видишь, Братиньон.
0: Как ты назвала вот... Вот перед этим ты, ну, перед Бретиньоном, как ты прочла?
5: Брошар, Пьер Брошар, за расклейку преступных прокламаций.
1: О, боже мой!
5: Вот, а потом Бретиньон.
0: Дай сюда, да. Дай сюда газету. Пьер Брошар повешен.
5: Алешенька, Алешенька,
6: Лера! Лукьян,
5: смотри! Алешенька, голубчик, что с тобой?
1: Мамочка,
5: Лукьян,
1: что
5: с тобой? Ой, Лукьян,
1: помоги же, помоги его поднять.
5: Помоги,
0: Леночка, что с тобой? Ничего, ничего.
5: Алешенька, милый, ну что с тобой? Ну кто такой этот Брошар?
0: Что? А? Это мой... Знакомый. Я знал его, и вот нервы.
5: Странно. Ты никогда не говорил мне, что у тебя есть такой знакомый.
0: Почему я тебе должен говорить обо всех моих знакомых? Почему я тебя спрашиваю?
5: Что ты? Ну что ты, Алешенька, успокойся. Да я просто так спросила. Ну, бог с ним, с этим Брошаром. Ну, царствие ему небесное.
0: Боже мой, где взять сил? Как все это выдержать?
5: Лукьян, посмотри, кто там. Только не отпирай.
7: Слушаю. Там какой-то человек обмерз.
5: Кто?
7: Я так думаю, оттуда, из лагеря.
5: Ой, не открывай ни в коем случае. Нас всех уничтожат.
7: Слушаю.
0: Погоди, Лукьян.
7: Чего?
0: Впусти.
5: Алешенька, ты же читал приказ. Нас же всех расстреляют.
0: Лукьян, я сказал, открой.
7: Слушаю.
0: Летчик из Ливен? Он совсем обмерз. Простите.
5: Лукьян, пожалуйста, кофе.
7: Дай
5: кофе, Лукьян.
8: Простите, я только на минутку. Я сейчас обогреюсь, я
0: пожалуйста,
8: уйду.
0: Пожалуйста.
5: Вот, выпейте горячего.
8: О, благодарю вас. О, благодарю вас. Покурить у вас не найдется.
0: Пожалуйста. Вот. Прошу вас. А скажите, вы каким образом, какими судьбами...
8: Так война, Алексей Иванович. Ох, длинная история. Сбили меня под Вязьмой. Раненый прыгнул с парашютом. а очнулся уже в плену.
6: Так-то.
8: Вот и таскают из лагеря в лагерь. И снова во Франции. Ирония судьбы. Бонсуар, месье.
7: Подъехал кто-то.
1: Это немцы. За вами.
8: Спокойно, спокойно. Сергей Макарыч, Сергей Макарыч, пойдемте-ка ко мне наверх.
6: Господь с вами. Василий Иванович, что вы, что вы? Вас же из-за меня могут всех.
8: Перестаньте молоть чушь. Не рассуждать.
6: Ну, что вы делаете?
8: Пойдемте скорее.
6: Что вы делаете?
8: Вот сюда, скорее, скорее, скорее.
1: Мама, мама, иди к себе скорее.
9: Леночка, а как скорее, же ты?
1: Я прошу тебя, иди к себе, я открою. Кто там?
10: Это я, Елена, открой, пожалуйста.
8: Элен, Элен, дорогая. Боже мой, наконец-то я тебя вижу. Элен, как я счастлив, что... Ох. Почему ты так долго не открывала, Элен? Никого нет дома?
1: Я не находила нужным открывать тебя. Ты бросила меня здесь одну на произвол судьбы.
11: Я бросил тебя? Женская логика. Ты скрылась от меня, бежала из Парижа, не оставив даже записки. Ведь я с трудом разыскал ваш адрес, Элен. И ты же упрекаешь меня? Ну ничего, ничего, моя дорогая, я не сержусь. Все будет хорошо. Собирайся, Элен, мы поедем домой.
1: Я не поеду.
11: Почему?
1: Ну ты же знаешь, Жак, я не люблю тебя.
11: Ну ты же знаешь, что я люблю тебя, Элен. Ты не раз говорила, что не любишь меня, но это не мешало нам быть вместе. Элен, если ты не поедешь со мной, я...
1: Что? Покончишь с собой? Не будь смешным.
11: Убью тебя.
1: О, Жак, неужели тебя покинуло чувство юмора? Такой розовый, упитанный господин в роли Отелло.
11: Значит, ты не вернешься со мной в
1: Париж? Я сказала нет.
11: Элен, прекрати эти издевательства. Я не могу
1: оставь
11: больше.
1: Меня.
11: Элен,
1: оставь
11: я требую, чтобы ты немедленно...
12: Господа, прошу оставаться на месте. Мадам, мадам, я просил быть на месте. Клювке... Осмотри камин.
4: Извините, мадам Ванде. Я говорил господину офицеру, что он напрасно будет искать здесь этого бежавшего русского большевика. Ваша семья достаточно известна своей лояльностью. Но господин офицер...
12: Мы обязаны обыскивать все дома без исключения.
11: Пардон.
12: И тем более этот. От русских всего можно ожидать. Клювке, а ну проверь в той комнате.
1: Жак! Жак, это отвратительно! Искать в нашем доме каких-то бежавших большевиков, это оскорбляет!
11: Мадам, я просил! Господин капитан!
10: В этом доме живет моя супруга, моя семья. Они сами бежали от большевиков из России. Я вам гарантирую, что здесь нет подозрительных лиц. Вот мой документ.
12: О, генерал Штройбль! Пардон, мсье! Пардон, мадам! Тысячи извинений, господа! Клювке!
4: Я же говорил, что сюда можно не заходить. До свидания, господа.
7: Ступай, ступай.
1: Слава тебе, Господи. Здравствуйте, Жак.
11: Здравствуйте.
1: Ну как хорошо, что вы приехали именно в эту минуту. Сам Бог вас послал.
0: Благодарю вас, Жак, что вы освободили нас от такой унизительной процедуры.
11: Что вы, господа? Мы еще увидимся.
1: Куда же вы, Жак?
11: Я остановился в отеле, не хотел вас стесняться. Я жду тебя, Элен.
0: Слава Богу, пронесло.
1: Ой.
0: Оленька,
1: да.
0: Надо Сергея Макаровича чем-нибудь накормить. Ну, согрей там бульончик или
1: хорошо,
0: что-нибудь.
1: Хорошо, Алешенька. Сейчас, Алешенька, сейчас я что-нибудь сделаю. Леночка, я никак не могу понять, почему отец тогда так расстроился из-за этого... Как его, Господи? А, Брошара. Мама, мамочка. А ты что, Леночка?
0: Оленька, ну что же ты? Где же бульон?
1: Вот, ага.
0: Вот, спасибо. Посмотри, Леночка, ушел Вандель?
1: Хорошо, сейчас.
0: А ты в окно глянь. Мало ли что.
1: Хорошо.
0: Вот, Сергей Макарыч, выпейте бульончик.
8: О, благодарю вас. Мне пора.
0: Куда? Что вы? Пронесло и слава Богу.
8: Мне пора, Алексей Иванович.
0: Куда? Куда вы сейчас пойдете?
8: В горы. К французским товарищам.
0: Что?
8: Ну, они здесь партизаны. Ну, что вы удивляетесь? У нас в лагере был подпольный комитет. У нас и здесь есть свой партизанский связной. Да вы не беспокойтесь, он меня отлично проводит.
9: Ах, вот что. Понимаю, понимаю. Да, но, тем не менее, бульончик можно выпить. Пожалуйста.
8: Спасибо.
9: И разрешите мне тогда вам кое-что на дорожку.
8: Нет, нет, нет, Алексей Иванович, мне ничего не надо. Пожалуйста, не беспокойтесь.
9: Нет уж, извините.
8: Кто там?
9: Кто там?
3: Откройте!
8: Скорее, Сергей Макарович, ко мне опять обратно туда. Скорее, скорее, скорее.
9: Сейчас. Пожалуйста.
3: Господин писатель, не будем зря терять время. Вы сейчас будете убеждать меня, что его, этого русского, здесь нет.
9: Что вам угодно, я вас не понимаю.
3: Ну, конечно, я так и знал. Господин писатель, напрасно убеждать меня. Этот русский в вашем доме. Где он?
9: У меня никого нет. И потом вы не имеете права. Вы же знаете, что только что была проверка. И мой зять, я расскажу ему о вашем поведении.
3: Господин писатель, не будем зря терять время. Он здесь?
9: Что?
3: Он здесь!
9: Постойте, вам что? Вам нужны деньги? Мы с вами любую...
3: Я же сказал,
9: я завтра утром...
3: что у меня нет времени! Подлец!
8: Алексей Иванович, успокойтесь. Ну, это же и есть наш партизанский связной.
9: Что? Боже мой, а я-то думал, что вы...
3: Что я полицейская собака, провокатор и сволочь? Так думают многие, это очень хорошо.
8: Оружие.
3: Пожалуйста. Согласитесь, господин писатель, что если бы я кричал «Долой Гитлера», это было бы далеко не лучшей конспирацией.
9: Несомненно.
3: Вот поэтому-то я и кричу «Да здравствует Гитлер!» и тихо делаю свое дело, как всякий честный француз.
13: И неплохо делает, как видите.
3: Единственное неудобство моей профессии – это то, что я могу получить нож в бок от какого-нибудь... пылкого соотечественника. Ну, что поделаешь, у каждой профессии есть свои неприятные стороны. Пошли, товарищ. Подождите, я выйду первым, через 3 минуты выходите за мной.
8: Есть.
9: Алексей Иванович, дорогой, спасибо вам за все. И ради бога, простите, что я доставил вам столько волнений.
8: Ну что вы, что вы. Если кто и должен просить прощения в этом доме, во всяком случае, не вы.
9: Не я, а кто же?
8: Счастливой дороги. Я вот вам тут кое-что на дорожку наскреб.
9: Фу,
8: пожалуйста.
9: Ну, спасибо.
8: Если вы не возражаете, мне бы хотелось вам на память вот эту зажигалку подарить.
9: Спасибо, Алексей Иванович, дорогой вы мой. Нас с вами сейчас окружает ночь, страшная ночь. Самое главное, самое важное, чтобы не погас свет в вашем сердце. Желаю вам света.

0: Война кончилась, и мы вернулись в Париж. Я продолжал работать над своей книгой. Елена жила вместе с нами, она работала продавщицей в магазине. И вот однажды днем, когда она пришла домой завтракать, к нам явился господин Ландель. Я взял свою рукопись и немедленно ушел в кабинет.
1: Добрый день.
2: Добрый день.
1: Алексей Иванович.
2: Он у себя.
1: Благодарю вас. Добрый день, Ален. Не отвечаете. Это делает честь вашему характеру.
2: Вы обещали оставить меня в покое.
1: Именно за этим я и пришел. Я отниму у вас только несколько минут.
2: Что вам угодно?
1: Я не могу отказать себе в удовольствии в последний раз сказать вам все. Решительно все, Элен. Я хотел сделать из вас человека. Настоящего человека. Я не жалел усилий для этого. Я дал вам свое имя. Вы стали мадам Ландель. Но вы не оценили моего благородства. Вы остались той же, кем вы были. Безвестной эмигранткой, подозрительной личностью, лишенной нации и подданства. Много лет я вымаливал у вас нежный взгляд, как милостыню. Я не люблю вас больше, Элен.
2: Поздравляю вас.
1: Благодарю вас.
2: Это все, что вы хотели мне сказать?
1: Нет, не все. Я требую развода. Немедленно.
2: К вашим услугам в любую минуту.
1: Благодарю вас. Кроме того, Элен, мне известно, что ваш папа, господин Косогоров, написал какую-то книгу, от которой завтра мир несет скандалом и неприятностями. Оставаться вашим родственником сейчас компрометантно и даже небезопасно.
2: Господин Ландель.
1: Прощайте, бывшая мадам Ландель. Завтра наше последнее свидание у нотариуса.
3: Скатертью дорожка, бон вояж, как говорится. Ну, бывшая мадам Ландель.
2: Ах, Лукьян, если бы ты знал, сейчас как никогда я себя чувствую Еленой Косогоровой.
3: Дай бог счастья, Елена Алексеевна.
2: Спасибо, милый. Спасибо, мой родной.
3: Так.
0: Отель «Совой»? Портье, пожалуйста. Скажите, у вас остановился господин Морозов? Русский из Москвы. Как? Я только что прочел в газете. Совершенно верно. Приехал на конгресс бывших партизан. Ах, его нет дома. Не откажите в любезности. Когда он придет, передайте ему, что звонил Косогоров. Что-что? Косогоров. Ха, да, вы правы. У русских трудные фамилии.
4: Да, у русских трудные фамилии, Алексей Иванович. И трудные судьбы.
0: Что вам угодно, госпожа Ван Лярская?
4: Алексей Иванович, я много лет не переступала вашего порога. Вы тяжко оскорбили меня. Но сегодня я вынуждена.
0: Чем могу служить?
4: Алексей Иванович, вы прислали к нам в редакцию отрывок из вашей последней книги.
0: Именно?
4: Да. Она называется «Исповедь». Но это не исповедь. Это проповедь. Вы называете большевиков спасителями России? Я хочу вас спросить, как это все понимать?
0: Только так, как написано.
4: Вымаливаете прощение у большевиков, индульгенцию.
0: Госпожа Ван Лярская.
4: Что вы делаете? Алексей Иванович, вы же старый человек на пороге вечности. Ослай де ле турнитэ. Вы же прожили жизнь мученика, подвижника, страстотерпца. И теперь одним необдуманным шагом опрокинуть все. Зачеркнуть всю биографию? Нет, вы должны умереть с нимбом вокруг головы, будове мурил, коменон сын.
0: Послушайте, ну вас к черту! Что вы каркаете? Я еще жить собираюсь.
4: Так. Ну что ж, я вижу, что нам с вами разговаривать не о чем. Адье.
0: С Богом, с Богом.
4: У меня к вам только один вопрос.
0: Ну-ну.
4: Рюдернги.
0: Ну.
4: Скажите, а сколько вам заплатили, а?
0: Что?
4: Ну, я спрашиваю, сколько вам заплатили большевики? Комбьен?
0: Думали, обозлюсь. Разве можно сердиться на покойника за то, что от него мертвечины несет? Лукьян, открой форточку.
3: Слушаю.
4: Перестаньте поясничать. Я вас предупреждаю. У нас есть силы и возможности. Мы вас уничтожим.
0: Вон, милостивый государь.
4: Совсем разума лишились. Даже пол мой путаете.
0: Нет, не путаю. Выгонять даму никогда не посмел бы. Но вы же не дама. Вы же черт знает, что такое. Помесь змеи с Трисогузской. У вас нет ни пола, ни возраста, ни национальности. Вон!
3: Ступай, барыня, не задержи.
4: Але дьяволу зонтот! Але дьяволу зонтот!
3: Але, плювит!
0: Мир праху твоему! Вымаливаю прощение? Индульгенцию? Какая мерзость!
3: Батюшки светы! Господин Морозов!
5: Здравствуй, Лукьян!
3: Здрасте, товарищ Морозов! Елена Алексеевна! Елена Алексеевна!
2: Что ты кричишь так, Лукьян? Что ты...
6: Добрый день, Елена Алексеевна!

0: А ведь я вам звонил в отель.
1: Я знаю.
0: Мне так много вам надо сказать.
1: Алексей Иванович, хотите русскую папиросу?
0: С удовольствием.
1: Прошу вас.
0: С удовольствием.
1: Спасибо. Закуривайте.
0: Ох, зажигалка. Моя?
1: Ваша.
0: Значит, не забыли?
1: А я и без зажигалки помню, что вы помогли мне бежать из фашистского плена.
0: А вы помогли мне бежать из плена ночи, из плена моих заблуждений. Вы пришли ко мне в войну, голодный, еле держась на ногах. Но такая сила духа была в вас тогда, такая вера, какая может быть только при полном слиянии с народом. Вы ушли в метель, но метель ворвалась в мой дом, в мою душу. Если русский народ, думал я тогда, так вдохновенно, именно вдохновенно, защищает то, что он создал за эти годы, значит, я ничего не понял в жизни моего народа. Значит, мое бегство было ошибкой, несчастьем, катастрофой. И вот с той самой снежной ночи я отправился в долгий путь. И хотя вы видите меня сейчас здесь, перед собой, в Париже, но я в сущности давно в пути. Да-да, с котомкой за плечами бреду по пыльным дорогам через всю Европу. Ветер в лицо, слепые дожди, а я бреду к русской границе, к советской границе. И в котомке несу свою книгу. 3 года я работаю над ней. Это исповедь художника, потерявшего родину. Не таясь, я рассказал не все, всю свою Голгофу. Ведь я сам распял себя на кресте изгнания. Художник, порвавший со своим народом, мертв. Мертв! И вот я решил просить разрешения вернуться в Россию.
2: Алексей Иванович, счастливого вам возвращения, Алексей Иванович.

И вот я здесь, дорогие друзья, среди вас я дома. Дома.

Вы слушали в записи на пленку спектакль Московского академического театра имени Маяковского «Побег из ночи», пьеса братьев Тур. Спектакль давался с сокращениями. Действующие лица и исполнители. Алексей Иванович Косогоров, народный артист СССР, Свердлин. Ольга Павловна, его жена, заслуженная артистка РСФСР, Григорьева. Елена, его дочь, народная артистка РСФСР, Козырева. Михаил, его сын, артист Афанасьев. Морозов, летчик, народный артист РСФСР, Толмазов. Жак Ландель, народный артист РСФСР, Кириллов. Фон Борн, народный артист РСФСР, Любимов. Ван Лярская, заслуженная артистка РСФСР, Москалева. Лукьян, слуга, заслуженный артист РСФСР, Бахерев. Мельдер, заслуженный артист РСФСР, Латышевский, немецкий офицер, артист Клеймихин. Постановка народного артиста РСФСР Дудина.

папаша Кренкбиль. Мы бы не стали рассказывать вам эту историю, будь она лишь печальным исключением, нелепой судебной ошибкой. Нет, то, что случилось с папашей Кренкбилем, бывает вовсе нередко. Именно так сказал Кренкбилю мэтр Лемерль, один из самых молодых членов парижской адвокатуры. А уж кому, как не адвокату, знать это? Но мы не стали бы рассказывать эту историю, историю, которую знает каждый школьник во Франции, и только для того, чтобы еще раз показать несправедливость правосудия. Мы хотим, чтобы судьба папаши Кренкбиля снова убедила вас в том, как легко можно погубить человека равнодушием к нему. Не удивляйтесь, что мы начинаем наше печальное повествование с такой веселой песни. Ведь это любимая песенка парижского беспризорного, которого никто в округе не называет иначе, как мышь. Его песня и перенесет вас в Париж на улицу Монмартр.

0: превосходный набор запонок из французского золота для сорочек.
1: Да-да, из французского золота, как же.
0: 3 запонки для манишки. 2 запонки для манжет с рычажком из огнеупорного алюминия, способного противостоять действию огня более 4 часов.
1: Тебе бы, народ, такую запонку.
0: Погодите, мой юный друг, погодите. Я сейчас кончу, и я смогу заняться. А, вы предпочитаете удалиться, молодой человек. Продолжаю. Превосходный набор запонков французского золота.
1: Ври, ври, стрекороба. Каждый зарабатывает свой хлеб, как умеет.
2: Капуста, репа, морковь.
1: Один легче, другой тяжелее.
2: Капуста, репа, морковь.
3: Зеленщик Жером Крэнкбиль 50 лет с утра до вечера ходил по городу. Он любил шагать по грязной мостовой и видеть над головой небо, насыщенное влагой и мутное, как лужа. Милое небо родного города. Поплевав на мозолистые ладони, он брался за оглобли и катил свою тележку. А впереди воробьи, поднявшиеся, как он, с позаранку, и такие же бедняки, ищущие пропитание на мостовой, вспархивали стайкой, услышав знакомый крик.
2: Капуста, репа, морковь.
4: Эй, Крэнкбиль, почем пучок вашего поганого парея?
2: Эх вы, шли бы лучше в школу, чем болтаться на улице. Ну, правда, чему они могут научиться, шатаясь по канаву? Эх ты, негодник, ну зачем ты перемешал пучки парея на моей тележке?
1: Да не трогайте его! Ему надо зарабатывать на хлеб. Если бы вы, как я, зарабатывали себе на хлеб, шалопаи.
2: А ты зарабатываешь себе на хлеб?
1: А то как же?
4: Это мразь! Он ночует на улице! Он беспризорный! У него нет родителей!
2: Если у него нет родителей, это их вина, а не его. А чем ты занимаешься, чтобы жить?
1: Подбираю мячи, когда играют в лапту. Продаю газеты, исполняю поручения. Все, что придется.
2: А как тебя зовут?
1: Мышь.
2: Мышь так мышь. Ты рассуждаешь лучше других, лучше понимаешь жизнь. Вот, правда, вид у тебя неважный. Ха. На, бери грушу. Она немного вялая, но сорт хороший. Бера.
1: Спасибо, дядя Крэнкбиль.
2: Капуста, репа, морковь.

0: в этот день, когда Крэнкбиль, спускаясь по улице Монмартра, проходил мимо полицейского номер 64,
1: проходите,
0: госпожа Байяр, хозяйка магазина обуви «Ангел-хранитель», вышла из магазина и подошла к тележке с овощами.
2: Не больно-то хорош ваш парей. Почем пучок?
3: 15 су, мадам. Лучшего не бывает.
2: 15 су? За 3 скверных луковицы?
1: Проходите.
3: Сейчас. Товар уже продан. Так вот, мадам, поторапливайтесь. Слышали, что сказал полицейский?
2: Мне надо еще выбрать товар. 15 су ни за что не дам. Хотите 12?
1: Я говорю, проходите.
3: Сию минуту. Не задерживайте, мадам Бояр. С 5 утра, а то и раньше приходится быть на рынке, чтобы получить хороший товар. А мне ведь стукнуло 60. Вы ведь сами понимаете, что я мучаюсь не для своего удовольствия.
2: Я дам вам 14 су. И затем мне еще надо сходить за деньгами в магазин. С собой нет.
1: Я говорю, проходите.
3: Я жду денег, господин полицейский.
1: Я не говорю вам, чтобы вы не ждали денег. Я говорю вам, чтобы вы проходили. Понятно?
0: В течение полувека Крэнкбиль возил свою тележку и привык повиноваться властям. Но на этот раз он находился в особом положении. С одной стороны, обязанность, с другой – право. Крэнкбиль не обладал юридическим мышлением. Он не понял, что осуществление личного права не освобождает его от исполнения общественных обязанностей. Он придал слишком большое значение своему праву на получение 14 су и недостаточно проник со сознанием своей обязанности вести тележку и идти, не останавливаясь, все вперед и вперед. Он продолжал стоять. И вот как раз в эту минуту на улице Монмартр скопилось множество экипажей. Извозчичьи кареты, дроги, фургоны для перевозки мебели, омнибусы, ломовые телеги, притиснутые друг к другу.
4: Ты, проклятый парей!
5: Да приезжай же ты, старый!
4: Вот бестолковщина! Стой!
6: Видите, что наделали?
4: Говорят же вам, я дожидаюсь денег. Вот беда, пропади я пропаду. Вот напасть-то, черт побери!
0: На тротуаре теснились любопытные, привлеченные спор. Полицейский, видя, что на него смотрит, думал только о том, чтобы поддержать свой авторитет. Слова Крэнкбиля, выражавшие скорее отчаяние, чем возмущение, показались полицейскому номер 64 оскорбительными. А всякое оскорбление для него неизменно облекалось в освященную традиции, установленную форму «смерть коровам». Именно этими словами донимают полицейского уличные мальчишки. И теперь именно в этой форме он воспринял и осознал слова

0: мрачном зале. Кранквиль увидел судей, секретарей, адвокатов в мантиях, судебного пристава с цепью на шее, жандармов, а за барьером обнаженные головы безмолвных зрителей. Кранквиль заметил, что сам он сидит на возвышении, как будто появление перед судьями является для обвиняемого грустной честью. Бюст республики и распятие возвышались над судилищем. Точно все законы, божеские и человеческие, нависли над судилищем. Точно все законы, божеские и человеческие, нависли над Кранквиллем. Он пребывал в изумлении. Окружающая обстановка внушала ему высокое представление о правосудии. Проникнутый почтением, охваченный ужасом, он готов был всецело положиться на судей в вопросе о своей виновности. Совесть говорила ему, что он не совершил преступления. Но он чувствовал, как мало значит совесть какого-то зеленщика перед символами закона и вершителями общественного возмездия.
1: Прошу соблюдать тишину.
2: Вас зовут Кранквиль? Встаньте. Вас зовут Кранквиль Жером, место рождения Пуасси, департамент Сены. Дата рождения 14 июля 1843 года. Вы никогда не привыкались к суду?
3: Можете спросить, кого хотите. Я никому ничего не должен. Су есть су. Я аккуратно рассчитываю со всеми. Это каждый скажет.
2: Замолчите. Вы нанесли оскорбление полицейскому при исполнении служебных обязанностей. Вы назвали его Ка.
3: Ка?
2: Вы крикнули. Смерть Ка.
3: Смерть коровам, хотели вы сказать.
2: Вы не отрицаете. Изложите факты согласно своей системе.
3: Господин председатель, я честный человек. Я никому ничего не должен. Су есть су. В 14 лет я уж зарабатывал себе хлеб.
2: Мне не нужна ваша биография.
1: Прошу соблюдать тишину.
2: Мне нужно, чтобы вы рассказали о происшествии, которое предшествовало вашему аресту.
3: Могу вам сказать только одно. Я уж 50 лет вожу свою тележку и хорошо знаю полицейских. Как только увижу кого-нибудь, сейчас же даю тягу на другую сторону. Потому у меня с ними никогда не было неприятностей. А вот чтобы оскорблять словами или иначе, никогда в жизни. Это не в моем характере. К чему ж мне меняться под старость?
2: Словом, вы признаете, что сказали смерть Ка?
3: Я сказал смерть коровам, потому что господин полицейский сказал смерть коровам. Ну, тогда я сказал смерть коровам. Кажется, ведь легко понять.
2: А вы утверждаете, что полицейский первый крикнул это?
3: Да я ничего не утверждаю. Я ведь только...
2: Вы не запираетесь... И хорошо делаете. Садитесь.
1: Прошу соблюдать тишину.
2: Показания Бастена Матра, полицейского номер 64, присутствуют в деле. Есть ли свидетели у защиты?
4: Защита вызвала двух свидетелей.
2: Вы настаиваете, господин адвокат, на том, чтобы они были допрошены?
4: Да, господин председатель.
2: Пристав, введите свидетелей.
1: Мадам Бояр.
3: Вот, уж она-то меня знает, это моя давнишняя покупательница. Служивый, нет ли у вас тут графина с водой?
2: Ваша фамилия, имя, возраст и профессия.
5: Полина Фелисете Бояр, владелица магазина обуви.
2: Сколько вам лет?
5: 30.
2: Поклянитесь говорить правду, одну только правду. Поднимите руку и скажите, клянусь.
5: Клянусь!
3: Она притворяется, что меня не узнает. Гордячка.
2: Изложите то, что вы имеете сказать.
5: Я покупала пучок парея. Торговец сказал мне,

0: поторапливаетесь. Я ему ответила...
1: Говорите громче.
2: Я ему ответила, что мне надо еще выбрать товар. В эту минуту ко мне в магазин вошла покупательница, я пошла заняться ею. Пока торговец объяснялся с полицией, я примеряла голубые башмачки полуторагодовалому ребенку. Я ему примеряла голубые башмачки.
1: Господин адвокат, желаете задать вопрос свидетельнице? Нет, а вы, Крангбиль?
3: Да, я желаю задать вопрос. Я хочу спросить мадам Бояр, сказал ли я смерть коровам? Она меня знает, это моя старая покупательница. Она может сказать, в моем ли это характере говорить вот такие слова.
4: Мы же с вами знакомы, мадам Бояр. Вы мне должны 14 су. Нет, я это, конечно, говорю не для того, чтобы требовать у вас их. Бог с ними, с 14 су.
2: Я вас не знаю.
1: Можете идти. Это показание ни в чем не противоречит показанию полицейского. Есть еще свидетель?
5: Один только.
1: Господин адвокат, вы настаиваете на том, чтобы он был допрошен судом?
5: Господин председатель, я полагаю, что показания, которые вы сейчас услышите, полезны для выяснения истины. Оно исходит от человека выдающегося, чьи показания, по моему убеждению, важны, существенны, решающи.
1: Пригласите последнего свидетеля.
6: Господин доктор Матье.
1: Ваша фамилия, имя, возраст, профессия.
3: Матье Пьер-Филипп Давид, 62 года, старший врач больницы Амбруаз Паре, офицер ордена почетного легиона.
1: Поклянитесь, говорит, правда одну только. Правду поднимите руку и скажите, клянусь.
3: Клянусь.
5: Господин доктор Матье присутствовал при аресте Крангбиля. Прошу вас, господин председатель, спросить его, что он видел и слышал.
3: Да, я находился в толпе, собравшейся вокруг полицейского, который приказал торговцу проходить. Я заметил, что полицейский, безусловно, ошибся. Он не подвергся оскорблению. Я подошел к полицейскому и предостерег его от ошибки. Я обратил его внимание на то, что этот человек не нанес ему никакого оскорбления, что наоборот, он говорил очень сдержанно. Полицейский арестовал торговца и предложил мне в довольно грубой форме следовать за ним в комиссариат, что я и сделал. И я повторил свои показания комиссару.
1: Хорошо, можете сесть. Полицейский Матра.
7: Я!
1: Матра. Когда вы приступили к аресту обвиняемого, не указал ли вам доктор Матье, что вы ошиблись?
7: Так точно, господин председатель, он меня оскорбил.
1: Что он вам сказал?
7: Он сказал мне смерть коровам.
8: Ну, фараон, сел в лужу.
9: Теперь тебя оправдают, старичина Крангбиль.
6: Прошу соблюдать тишину.
1: Эти демонстрации в высшей степени неприличны. Если они повторятся, я прикажу немедленно очистить зал. Адвокат Лемерль, ваше слово.
5: Я полагаю, что показание полицейского очень сократило мою защитительную речь. Господа, я ценю, уважаю, почитаю муниципальную полицию. Инцидент, происшедший в заседании, как не характерен он сам по себе, не может устранить чувств, питаемых мною по отношению к этим скромным слугам общества. Это старые солдаты, которые остаются солдатами.
9: Смотрите-ка, он защищает фараонов.
7: Защищаю лучше Крангбиля.
8: Бездельник!
5: Рассмотрим обстоятельства дела. Мой подзащитный обвиняется в том, что он сказал смерть коровам. Я могу, не оскорбляя вашего слуха, громко возгласить название ленивой королевы лугов, доброй и мирной производительницы молока. Не потому, что отрицаю оскорбительный характер, который это название принимает при некоторых обстоятельствах и в некоторых устах. Здесь перед нами, господа, маленькая, довольно любопытная проблема простонародного языка. Если вы раскроете словарь рыночного жаргона, вы прочтете в нем: похожий на корову, лентяй, праздно шатающийся, лежебока, который валяется как корова, вместо того, чтобы работать. Смерть коровам – выражение, употребляемое в определенной среде. Но весь вопрос в том, как сказал это Кренбиль, и даже говорил ли он это. Разрешите, господа, усомниться в этом. Да. Порой матра бывает усталым, измученным, доведенным до изнеможения. В таких условиях он мог стать жертвой галлюцинации слуха. Господа, передо мной книга, являющаяся авторитетным сочинением по данному вопросу. Трактат о галлюцинациях Бриера де Буамона, доктор медицины Парижского университета, кавалера орденов почетного легиона, польского за воинскую доблесть и так далее и тому подобное. Какова обычная постоянная природа галлюцинаций? На странице 342 этого замечательного труда автор, чья жизнь является для нас примером беззаветного служения Франции,
0: человек беспримерного мужества, силы льва и кротостью нежной голубки, автор, как я сказал, этого уже замечательного труда, указывает нам, что галлюцинации слуха являются по своей природе явлением глубоко патологическим. Только так оно считается явлением и фактом установленным, если оно возникновение этого состояния, и если будто бы происшедший этот данный самый факт есть по крайней мере
4: ответить... Спасибо, служивый. Должно быть, ему пришлось все-таки немало поучиться, чтобы говорить вот так вот, без передышки. Он говорит хорошо, но слишком скоро. Ничего нельзя понять из того, что он говорит. Ему только надо было сказать, что я никому ничего не должен. Потому что это правда. Я человек аккуратный, су есть су. Ну, впрочем, может быть, он это и сказал, только я не понял.
1: Обстоятельства дела согласно закону и принимая во внимание, что данными следствия и показаниями, заслушанными в заседании, установлено, что в день своего ареста Кренбиль Жером оказался виновным в оскорблении представителя государственной власти.
10: Значит, я осужден. Эй, служивый! Они вежливые, эти господа. Грубого слова не скажут, что правда, то правда. Но только с ними не столкуешься. Служивый, вы не находите, что они слишком скоро говорят? За ними не поспеть. Они в этом не виноваты, но никак не поспеть.
4: Почему же вы мне не отвечаете? С собакой и то говорят.

0: Выйдя из тюрьмы, Крэнк-Биль катил свою тележку по улице Монмартр. Он не гордился своим приключением, но и не стыдился его.
1: Капуста, репа, морковь, сельдерей первый сорт, госпожа Мильёш.
2: Мне ничего не надо.
1: Как так вам ничего не надо? Вы всегда были моей постоянной покупательницей. Не воздухом же вы питаетесь. Мадам Бояр! Мадам Бояр!
2: Что вам от меня надо?
1: Напрасно вы! Напрасно вы таращите на меня глаза. Я хочу получить свои 14 су.
2: Прежде всего, запрещаю вам подходить к моему магазину.
1: Ладно, ладно. Давайте 14 су.
2: Не понимаю, чего вы хотите. К тому же, знаете, тем, кто сидел в тюрьме, платить не полагается.
1: Подавись ты моими 14 су. Подавись ты ими, воровка!
2: Проходимец! Полицейский! Полицейский! Полицейский!
1: Значит, из-за того, что я отсидел в кутузке, я уж не гожусь даже пареем торговать. А разве это справедливо? Разве не бессмыслица заставлять подыхать с голода честного человека только потому, что он не поладил с полицейскими обормотами? Если я не могу больше торговать зеленью, то мне остается только сдохнуть.
0: Крэнк-Биль запил. Раньше бережливый и трезвый, Крэнк-Биль сам дивился этой перемене.
1: Я никогда не бражничал. Должно быть, под старость дуреешь. Неужели хозяин видного погреба имеет право обращаться со мной как с мошенником? Потому что я прошу отпустить стаканчик в кредит.
3: Каштаны! Каштаны горячие!
1: Приятель! Он не хочет отпустить мне стаканчик в кредит, а? Что ты скажешь?
4: За 2 месяца, что прошло с тех пор, как ты вышел оттуда, старина, ты совсем переменился. Стал задирой, ругаешься. Крэнк-Биль, знаешь, что ты должен сделать?
1: Что?
4: Переменить квартал!
1: Никак нельзя. Я словно коза. Она щиплет траву там, где привязана. Щиплет даже тогда, когда нет ничего, кроме камня. Они не хотят разговаривать со мной. Они смотрят на меня так, словно я пустое место.
5: На 20 сантимов каштанов, да погорячее.
1: Здравствуйте, мадам Лор. Вы меня забыли, мадам Лор. Торговец пареем. Вы не хотите меня вспомнить, потому что я без тележки. Но это иногда меняет людей. А как вы поживаете, мадам Лор? Не забывайте старых приятелей, мадам Лор. Вы расчетливый, а вы хорошая покупательница.
5: Ну же! Отпускайте каштаны поживей. Нет ничего приятного, когда к тебе пристает тип сидевший в каталажке.
6: Ты говоришь, что я сидел в каталажке, проклятое отродье?
4: Теперь ты уж и моих покупательниц ругаешь. Ты совсем рехнулся. Убирайся вон!
6: Ты говоришь, что я сидел в каталажке. Ты говоришь, что я сидел в каталажке. Просто тебе, как и всем остальным, наплевать на меня.
1: Ты боишься, как бы старик не попросил помощи у тебя.

0: Была зима. Изгнанный из своей конуры, Кранкбиль ночевал в сарае. Он много размышлял о равнодушии людей и с благодарностью думал о докторе Матье и адвокате Лемерли, защищавшем его. Кранкбиль считал, что они непременно разыщут его и помогут ему. Однажды в полудреме ему показалось даже, что он слышит их голоса. И в самом деле два человека остановились неподалеку от открытой двери сарая.
1: Господин Лемер, счастлив встретить вас, господин Лемер.
2: Доктор Матье, если не ошибаюсь.
3: Совершенно верно.
2: Рад, очень рад. Вы выступали свидетелем защиты в деле этого зеленщика, если не ошибаюсь... Кранкбиля, кажется.
3: Кранкбиля. Совершенно верно, господин Ленар.
1: Как, по-вашему, осуждение этого несчастного зеленщика все-таки слишком жестоко?
2: Пожалуй. Но в этом нет ничего особенного.
1: Судьи приговорили этого несчастного без доказательств?
2: Да.
1: Игнорируя мои показания?
2: Нет.
1: Как же они основывались только на показании полицейского?
2: Да.
1: Вот это совершенно не умещается у меня в голове.
2: Нет. Это очень легко понять. Председатель Буриш, уважаемый судейский чиновник, и дал тогда новое доказательство своего юридического ума.
1: В деле Кранкбиля?
2: Конечно. Если бы судья стал сопоставлять противоречивые показания Бастьена Матра, полицейского номер 64, и профессора Давида Матье,
1: да,
2: он вступил бы на тот путь, где его встретили бы лишь сомнения и неуверенность.
1: Нет.
2: По правде сказать, председатель Буриш принимал во внимание не Бастьена Матра, а полицейского номер 64.
1: Да-да.
2: Человеку свойственно ошибаться, думал он. Декарт, Ньютон, Клод Бернар, Пастер ошибались, но полицейский номер 64 не ошибается. Это номер непогрешим.
1: Любопытное рассуждение.
2: Неопровержимое! И затем не забывайте еще одного. Полицейский номер 64 является представителем государственной власти. А если бы суд стал выносить приговоры против представителей государственной власти, то кто стал бы исполнять эти приговоры? Без жандармов судья не более как жалкий мечтатель.
1: Вы знаете, я никогда не задумывался над этими тонкостями юриспруденции.
2: И однако они весьма любопытны.
1: Да.
2: Не хотите ли? Мы продолжим наш разговор в кафе на углу. Кажется, снова начинается дождь, и...
1: Да, да.
2: Из этого сарая.
1: Да.
2: Несколько дурно пахнет.
1: Там, кажется, лежит человек. Надо запретить пускать туда. Ну, посмотрите, стены совершенно покосились, вот-вот рухнут. Да, так вы говорите, в кафе,
2: да,
1: господин Ленар,
2: да,
1: с удовольствием,
2: ну, вот
1: с удовольствием побеседуем с вами.
4: Клянусь богом, я слышал голоса доктора Матье и господина Лемерля. Ах, если бы у меня хватило сил отправиться им вдогонку. 3 недели дождь идет, почти не переставая. Сточные канавы переполнились, весь сарай затопило водой. Чтобы не утонуть, приходится сидеть, скрючившись над вонючими водами вместе с кошками, крысами и здоровенными паучищами. И холод, и голод. Ну, издыхай же, дядя Кранкбиль. Ей-ей, в такое время позавидуешь арестантам. А как же я не догадался? Как же я не догадался? Я знаю одну штуку. Почему бы мне ее не испробовать?
0: Кранкбиль встал и вышел на улицу.
1: Почему бы мне и в самом деле не испробовать эту штуку?
0: падала изморозь, которая леденила и пронизывала хуже дождя. Улица была безлюдна. Полицейский стоял на тротуаре возле церкви под газовым рожком, как вкопанный. Он был настолько неподвижен, что возникало сомнение, человек ли это. У него были густые короткие усы с проседью. Это был уже старый фараон.
2: Подойдем поближе. Так, главное сказать громко, чтобы он услышал. Смерть коровам! Смерть коровам! Это я вам говорю. Почему же вы не отвечаете мне?
5: Этого не следует говорить. В самом деле, этого говорить не следует. В вашем возрасте надо бы быть сознательней. Идите своей дорогой.
2: Почему вы меня не арестуете?
5: И слишком много было бы хлопот засаживать всех пьяниц, которые болтают, что не следует.
2: Это я не вам сказал смерть коровам. Да я никому другому не хотел говорить этого. Ну, просто у меня был один план.
5: Предлагаю вам идти своей дорогой.

0: ваша Транзиш. Здравствуйте. Как дела, папаша Крэнквиль? Вы меня забыли? Я мышь. Мы с вами хорошо знакомы. Вы дали мне грушу. Она была вялая.
1: Это возможно.
2: Эх, пойду отдохну.
0: Я живу здесь неподалеку. Я устал. Целый день маялся. Выкрикивал: «Родина, пресса, вечерняя газета!» Совсем охрип. Поем чего-нибудь и лягу на перину.
1: Везет тебе все-таки, а я 2 месяца не ночую на мягком.
0: Вы плачете? Не смотрите в воду, не надо. Там холодно, мокро. Уйдемте от сены, дорогой папаша. Надо двигаться, надо жить.
3: Зачем?
0: Не знаю. Но надо как-то выкручиваться из беды. Пойдемте-ка ко мне. У меня есть хлеб, сосиски, литр вина. Мы поужинаем, как миллионеры. И я устрою вам постель такую же, как моя, из мешков и стружек. А завтра видно будет. Идемте, папаша Крэнквиль.
4: Пришла беда, гляди смелей, пришла беда, не плачь, пришла беда, не плачь.

Не первый год у этих мест я в час вечерний проезжаю, и каждый раз гляжу окрест, и над березами встречаю все тот же золоченый крест. Среди зеленой густоты карнизов обветшалых пятна, внизу могилы и кресты. И мне кажется понятно,

0: Выпуск 8. Итак, середина 80-х. Стало появляться очень много в связи с перестройкой и большей свободой в нашей стране большое количество рок-коллективов. Хотя
1: всегда считалось, что рок, ну, это, скажем так, какое-то второстепенное, второсортное искусство. Но музыканты, работавшие в этом жанре, считали совсем по-другому. Ведь рок – это вполне серьезное искусство, и оно может на современном этапе звать молодежь к чему-то, в общем-то, не только, скажем так, к любви большой и обильной, но и к каким-то высоким материям. И вот в 88 году фирма «Мелодия» выпустила пластинку «Рок в борьбе за мир». Тут были представлены и группа «Браво», группа «Аттракцион», группа «Наутилус Помпилиус», «Ария», «Тайм Аут», «Рок-Ателье», «Кельми», «Джон Денвер» и «Александр Градский» с довольно оригинальной композицией. А мы сегодня послушаем знаменитую вещь Криса Кельми на стихи Марины Пушкиной «Замыкая круг». Исполняет группа «Рок-Ателье» и группа ведущих советских рок-музыкантов.

год 87-й, в общем-то, уже перестройка вовсю, так сказать, уже поэты-композиторы начали чувствовать себя более свободно, и, скажем так, началась довольно большая лавина всевозможных записей, которые были либо записаны сразу же, написаны уже в постперестроечный период. Выпускались такие записи, которые лежали по много лет. Вот как запись сделана Александром Градским в 1971 году и «Увидишь свет» только в 87-м. Сами можете посчитать, сколько лет эта запись пылилась на полке. Ее не выпускали на пластинке. Хотя он исполнял ее где-то в концертах. Итак, песня Александра Градского «Ты и я».

0: Еще одна песня Александра Градского прозвучит сегодня. Но это уже будет более запись, скажем так, относящаяся к 86-му году. И вышла она в составе пластинки, которая называлась «Концерт Сиита». Запись эта была сделана как единое произведение и состояла, так сказать, из песен уже такого ярко выраженного перестроечного периода. Называется она «Автобиография».
1: Дело было ночью по трубе, по водосточной, папа к маме в общежитие полез. И долез, он знает точно, ибо я без проволочек, на свет Божий были срок и без чудес. Папу мам так любила, о себе совсем забыла, и поехала за папой на Урал. Так судьба распределила, на Урале меня мать

0: Вообще, Александр Градский в последнее время перестал записывать вот такие отдельные грампластинки, что ли, поскольку их, в общем-то, выпускать, по сути, негде, а предпочитает делать живые записи. Вот два их, его последних альбома, которые он сделал, это «Александр Градский. Живем в России». Просто и «Живьем в России 2». Два юбилейных концерта. Последний был сделан, когда ему исполнилось 50 лет. В 99 году. И прозвучит песня, в общем-то, сделанная им, записанная, написанная в 86 году. Еще на фирме «Мелодия» запись была сделана. И называется она... В общем-то, вошла она в концерт «Сиита». Называется она «Песня без названия».
1: Любимое отечество, нам сладок и приятен.

Ленина Ильич из Кумача. Слышишь, Ваня, шелест ската, то с рассвета, Вань, до заката депутат бьет депутата покаянным кулаком. И по данным госкомстата, ты, Иван, не просто стадо, ты, Вань, ступень и степень спада, но не ведаешь о том. Сопричастный этой участи не участвует.